очень люблю таких, как она. Она девушка из Екатеринбурга. Она красива. Она просто неотразима.